Хамраг гайхал шин анхаарч жалалтаа дохон 10 минутос ран кампондрисар ла сиеттер шин хамраш нага ичга хамрага гих ла иглесия нобан селебрар ла фиеста аршинка а сан Игнасио де Лойола нахешах ла вида аршин хамра санто де ла иглесия